0: Таблетки
1: дверь выпил. Не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Ты чё таблетки не
2: сделал? Радио Анонимус.
1: Дверь не сделал, блядь!

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

Советский магнитофон «Электроника 302». Выпускался Московским заводом точного машиностроения. Госцена 144 рубля. Недешевая игрушка, если сравнивать с зарплатами. Батарейки к электронике весили примерно столько же, сколько сам аппарат. Тем более, что требовалось их аж 6 штук. В те годы среди подростков было очень модно гулять с магнитофонами, слушая любимые записи.

0: Сегодня вторник.
1: Шестое.
2: Октября.
3: Октября.
4: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
5: В Москве 6 часов утра.
4: Чисти говно, блядь. На. Чисти говно. Чисти. Говно. Работай.

0: И долой уныние! Долой уныние все! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
2: Вторник.
3: Шестое.
1: Шестое.
2: Октября.
1: Октября.
4: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

эфире еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем. Наклоняйтесь.

вдохнуть, выдох, вдох, продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два, три, четыре. Выдох, опуститься на колено. Вдох, в исходное положение вернуться. Раз, два, три.

продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

заканчиваем. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите.

закончить. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону. Побольше наклон. Также в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Еще раз влево. Выпрямиться. Вправо. И достаточно. Ноги соедините. Руки переведите на пояс. Восьмое упражнение. Прыжки на месте. Поставьте ноги накрест. Левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги. Поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги. Поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три, четыре. Полегче прыгайте. На носках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустить. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: Шестое.
2: Шестое. Октября.
5: Октября.
6: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Hence, to fight and conquer.
1: А в Камышине плюс 25, в Северодвинске плюс 11, в Королеве плюс 29, в Ереване плюс 32, в Ельце плюс 28, в Благовещенске плюс 16, в Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16, в Сочи плюс 27, в Братске плюс 17, в Душанбе плюс 37,
2: а в Мурсии
1: плюс 34,
2: в Арше
1: плюс 17, в Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах Сопромат и Диудаки, а в Игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в Диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
3: Шестое.
4: Шестое.
5: Октября.
4: Октября.
6: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: what I want with you.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
1: Вторник. Вторник.
2: Шестое.
3: Шестое. Октября.
1: Октября.
4: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: lesson. It won't resonate in our minds. I'm not disrespecting what was left behind, just pleading that it does not get glorified. Maybe we swap out what it is that we hold so high. Find your grandparents or someone of age. Pay some respects for the path that they paved, to life they were dedicated. Now that should be celebrated.
1: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
2: Так что с нами ничего не случится.
1: Не выключайте радио и ТВ-приемники.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
1: Шестое.
0: Шестое.
4: Октября.
0: Октября.
5: 14 година. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
2: Вторник.
3: Шестое.
1: Шестое.
2: Октября.
1: Октября.
4: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
0: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватите за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

Рюноски Акутагава. В зарослях и на дознании. Рассказ дровосека. Правильно. Я, значит, тот самый есть, который нашел тело. Иду я сегодня утром, как обычно, рубить кедровник на гору. Это на задах у нас. И только вижу за горой, в самой, что ни на есть, чаще бамбуковой, мертвяк лежит. Место, говорите? Да это почти с версту. В сторону тракта, что идет от станции Ямашина. Место пустынное, безлюдное. Кругом бамбук один, да кедровник. И вот вижу, лежит он навзничь. Суйкан в кубиках, на нем надет. На голове шапка эбоши, столичного вида. А кругом лист бамбуковый, ну, точно краской, кто красное облил. Ну и да, рана огромная. Кинжал самую грудь насквозь прошел. Нет, чтобы кровь текла, и этого я не заметил. И рана, должно быть, уже не кровоточила. Вот помню, еще паук к ней присосался. И хоть бы что, даже шагов моих будто и не слышит. Меч? Нет, ничего такого там не было. Только под кедром кусок веревки лежал, брошенный. А, да, вот, чуть не забыл. Кроме веревки, гребень еще валялся. Только это и было, возлетело. Вот эти две вещицы. Зато трава кругом и лист бамбуковый. Так все было разворочено ногами, ну как будто пахал там кто-то. Лошадь? Ну куда там лошади пролезть? Где лошади ходят, там от тракта в сторону надо. А тут чаща бамбуковая. Рассказ странствующего монаха. Вчера повстречал покойного. И сразу узнал, это он. А дело было около полудня. В каком месте? А по дороге. Как идти от Сакияма к Ямашина. Навстречу шли. В Сакияма направлялись. Покойный пешком, а женщина на коне. Лица я не разглядел, потому что завешено было. Только одеяние заметил. Вроде бы лилового цвета. А лошадь, пегая, с подрезанной гривой, помню. Роста футов 5. Я монах, и в делах крестьянских плохо понимаю. Покойный? Нет. И меч при нем был, и лук со стрелами. Да как сейчас помню. Колчан черного лаку. А в нем стрел боевых 2. Или больше. И подумать только. И во сне, наверное, не снилось человеку, что такой вот конец придет. Поистине жизнь наша человеческая, что роса высыхающая. Или молния мелькнувшая. Ох, дела, дела. Бедняга, доля твоя горькая. Рассказ поймавшего. Это кого я связал? Так это ж Тадзюмару. Ну да, знаменитый вор. А поймал я его, когда лежал он на каменном мосту, а Ватагучий. Лежит и стонет. Ох да ох. Наверное, с коня свалился. Ну да, вчера это было. 8:00. Прошлый раз вот он ускользнул из моих рук. Ну а точь-в-точь такой же был на нем суйкан синий. И меч за поясом боевой. А теперь еще вот и лук со стрелами. Что? И у покойника такие были? Ну, значит, так оно и есть. Его рук дело. Да точно его. Смертоубивец Тадзюмару. Да-да, лук обмотанный кожей. Колчан черный, лаковый. 17 стрел боевых. И там соколиное оперение. Все это вещи покойника, никакого сомнения. Да-да, и лошадь та же, с подрезанной гривой, пегая. Но, видно, так ему на роду было написано, чтобы с лошади упасть. Да она тут же стояла неподалеку от каменного моста. Поводья по земле волочатся, а сама травку зеленую по обочине щиплет. Из всех воров, что бродят по столице, этот Тадзюмару самым что ни на есть бабником слывет. Да вот в прошлом году хотя бы. Осенью женщину нашли убитую. На горе, под статуей Пинзуру, возле храма Торибе. Видно, на поклонение шла. Так люди говорят, тоже это его рук дело. А если он этого убил мужчину, то теперь Бог знает, что стало с женщиной. Что было с ним? Да я не знаю. Вы его и спросите. Рассказ старухи.
покойник мужем приходится моей дочке. Нет, он не из столицы, нет. А состоял самураем при правлении Вакаша. Назвали его Каназава но Такихиро. 26 лет ему было, несчастному. Ну, нрава тихого, ласковый такой. Чтобы его кто по злобе убил или из мести, нет, на это не похоже. А дочку мою Масаго звать. 19 лет ей. Она, конечно, девушка гордая, не скажу, чтобы сразу она мужчине, что уступала. Но ни с кем не путалась, кроме своего Такихиро. И никакого другого мужчины знать не хотела. И темненькая такая, родинка под левым глазом, лицо продолговатое, на дыню похожее. Такихиро с дочкой только вчера в Акаши отправились. И не знаю, как это все случилось. А дочка моя, что же с ней сталось? Зятю, конечно, вечная память, но теперь и дочка куда-то сбежала. Вы уж ее разыщите, может, в лесу или еще где. Все этот злодей, проклятущий душегуб. Мало что зятя, так еще и дочку мою. Признание Тандзюмару. Ну да, я убил этого человека. Но женщины нет, не убивал. Куда она делась? Да я и сам не знаю. Да вы подождите, к чему торопиться. Вы можете пытать меня. Ну что же я скажу, раз на самом деле не знаю. Да и потом, чего мне бояться? Чего скрывать в моем положении? Я встретил эту пару вчера, немного спустя после полудня. Как раз подул ветер, всколыхнул над женщиной шелковое покрывало. На мгновение мелькнуло женское лицо. Только на одно мгновение мелькнуло и опять скрылось. Быть может, именно поэтому лицо женщины показалось мне божественно прекрасным. И в один миг у меня созрело решение похитить женщину. Пусть даже пришлось бы убить для этого мужчину. Убить? Ну, это не так трудно, как вам кажется. А потом, когда требуется похитить женщину, мужчину нужно непременно убивать. Ну а как же? А вся разница только в том, что я убиваю мечом, а вы без меча. Вы убиваете силой власти. Убиваете деньгами. Иногда бывает, убиваете человеком одним своим отеческим наставлением. Но, предположим, кровь при этом не льется. Человек продолжает жить, а между тем он все-таки убит. Ну, если сравнить тяжесть нашего греха, то еще большой вопрос, кто окажется преступнее, я или вы? Ну так вот, я, собственно говоря, был бы и не против похитить женщину, не убивая мужчины, если бы была такая возможность. Я скажу больше. В тот момент я так именно и думал. Похитить женщину, а мужчину не трогать. Но ведь это невозможно сделать на тракте «Я мужчина». Нужно было найти способ как-то заманить супружескую пару в горы куда-то. Но, правда, это тоже не составляло для меня большого труда. Я попросил их принять меня в компанию, чтобы продолжить путь вместе. Ну и завел разговор о том, что вот за той горой я раскопал древний курган. И там нашел много старинных зеркал, мечей и находку свою. Закопал в укромном месте, в бамбуковой чаще, там за горою. И хотел бы продать любой из этих предметов кому-нибудь из знатоков, по сходной цене. И вот я заметил, как рассказ мой понемногу начинает интересовать моего спутника. И что бы вы думали? Какая страшная вещь человеческая алчность. Не прошло и получаса, как супружеская пара уже свернула за мной на горную дорогу. Ну и мы пошли к зарослям бамбука. А я сказал, что сокровища зарыты там, и предложил пойти взглянуть. А мужчина, распаленный алчностью, разумеется, согласился, с первого же слова. Но женщина, не слезая с лошади, сказала, что будет ожидать нас здесь. И действительно, достаточно было взглянуть на эту бамбуковую чащу, чтобы понять ее желание. Мне, кстати сказать, это тоже было как раз на руку. Оставив женщину, мы вдвоем с мужчиной стали пробираться сквозь чащу. Сначала нас окружал один бамбук, но когда мы прошли шагов 50, впереди показалась группа разбросанных растущих кедров. Не было места куда более удобного для моей работы. Раздвинув руками бамбуковые кусты, я с самым правдоподобным видом сообщил моему спутнику, что сокровища спрятаны под кедрами. Приободренный мною,
Он еще усерднее стал продираться сквозь кусты. Наконец кустарник поредел, и нашему взору предстала группа кедровых деревьев. Лишь только мы дошли до них, как я схватил мужчину и повалил его на землю. А надо сказать, силы у него было достаточно. Недаром человек носил меч за поясом. Но где ему было устоять, застигнутому врасплох? Спустя минуту он уже валялся под одним из кедров, со скрюченными за спиной руками. Ну и веревка была при мне. Веревка для разбойника – самая нужная вещь. Да кто знает, когда придется перелезать через заборы. На всякий случай веревка всегда у меня припасена за поясом. А чтобы не дать моему противнику закричать, я набил ему рот опавшей листвой. Вот и все. И так с мужчиной было покончено. Я вернулся туда, где дожидалась женщина. Я закричал ей, чтобы она скорее шла на помощь, так как ее спутнику сделалось плохо. Но нечего и говорить, мои слова тотчас же возымели действие. Женщина сбросила свою широкополую шляпу и поспешила за мной в чащу, послушно при этом дав мне свою руку. И мы дошли до того места, где у корней кедра валялся ее связанный мужчина. Лишь только она заметила его, как молниеносным жестом выхватила кинжал из-за пазухи. Ну, знаете, на своем веку никогда я не видел такой бешеной бабы. Зазевайся я тогда хотя бы на мгновение, тотчас же бы этот кинжал был у меня в боку. Однако я вовремя успел увернуться от удара. Но она продолжала наступать с ожесточением, размахивая клинком. И того и гляди, могла нанести мне какую-нибудь рану. Но ведь я Танзюмару, хоть и с трудом, но мне удалось, наконец, выбить из ее руки кинжал. Причем без помощи меча. Ну а без оружия, что ж тут. Беснуй сколько хочешь. Одним словом, все произошло так, как я и задумал. Я овладел этой женщиной, не убивая мужчины. Да, не убивая. У меня и после того не было намерения его убивать. Я уже хотел было скрыться, оставив на земле рыдающую женщину. Как она, словно безумная, вцепилась в меня. И вот из ее слов, прерываемых рыданиями, я только и разобрал. Не хочу лучше смерть. Не хочу, чтобы двое мужчин были свидетелями моего позора. Пусть умрет кто-нибудь из вас, или ты, или мой муж. Мне все равно, я пойду за тем, кто останется в живых. И она задыхалась, произнося вот это. Вот тогда-то я впервые загорелся желанием покончить с мужчиной. Из моих слов вы, конечно, заключите, что я бессердечнее вас. Это от того, что вы не видели лица той женщины. От того, что вы не видели ее горящих глаз. Когда ее взгляд встретился с моим, я подумал, да пусть я буду поражен на этом самом месте громом, если эта женщина не будет моей женой. Ну да, только эта мысль овладела мной. Сделать ее своей женой. Нет, во мне не говорила низменная страсть, как вы можете подумать. Не будь у меня ничего другого, кроме такой страсти, я, может быть, пинком ноги отбросил бы эту женщину и убежал. И мужчине не пришлось бы тогда обогреть мой меч своей кровью. Но в то мгновение, когда в полумраке бамбуковой чащи я вглядывался в лицо женщины, в моей груди назревало решение не покидать этого места, пока не будет убит этот мужчина. Но мне противна была мысль просто покончить с ним бесчестным образом. Я освободил его от пут и предложил скрестить наши мечи. У корней дерева вы нашли кусок той самой веревки, которой я его связал. Этот кусок я там и забыл. И вот мужчина с перекошенным от ненависти лицом выхватил свой длинный меч и, ни слова не говоря, атаковал меня. Едва ли стоит говорить, чем все кончилось. На 23-м выпаде мой меч прошел в грудь противника. На 23-м. Прошу запомнить. И я был еще в восхищении от этой схватки. Да только ему удалось скрестить со мной меч более 20 раз. Убедившись, что мужчина упал сраженный, я опустил свой окровавленный меч и обернулся в ту сторону, где стояла женщина. Но представьте мое удивление, ее нигде не было. Я попробовал поискать беглянку среди кедров, но на опавших листьях бамбука не осталось даже следов. Я попробовал, затаив дыхание, вслушаться в тишину. Но до меня доносился только последний хрип из горла умирающего.
Но не бросилась ли она бежать через заросли в начале нашего поединка, чтобы позвать людей на помощь? Такая мелькнула у меня мысль. Если так, то моя жизнь подвергалась опасности. Я подобрал свой меч, лук и стрелы мужчины и выбрался на прежнюю дорогу. Ну а там тихо паслась лошадь этой женщины. Ну что ж, пожалуй, лишним будет рассказывать, что случилось дальше. Скажу только, что прежде чем войти в столицу, я уже продал меч убитого. Вот и все, в чем я могу признаться. Ну что ж, видно, суждено мне висеть на суку. Берите меня, я готов принять самую жестокую кару. Исповедь женщины в храме Шимидзу. После того, как мужчина в синем сукане овладел мною, он злорадно посмотрел в сторону мужа и рассмеялся. Бедный мой муж, что он испытывал? Он метался, пытаясь освободиться от пут, но веревка еще глубже впивалась в его тело. Не помня себя, я бросилась к мужу. Ах нет, я только хотела броситься, как вдруг преступник одним пинком поверг меня на землю. В этот самый миг я увидела в глазах моего мужа какой-то странный блеск. Я не могу описать его. Это было что-то непередаваемое. Еще и теперь, только вспоминая его глаза, содрогаюсь всем телом. Лишенный возможности говорить, муж в этот момент передавал взором все, что он переживал в душе. Его глаза блестели не гневом, не печалью. Это был холодный блеск, в котором дрожало одно презрение ко мне. И не пинок разбойника заставил меня громко закричать, а выражение его глаз. А потом сознание покинуло меня. Когда я наконец очнулась, мужчины в суиканы уже нигде не было, и только муж лежал по-прежнему привязанный к корням кедра. Я с трудом поднялась и села, вгляделась в лицо мужа, но выражение глаз его не поменялось. В них то же самое холодное презрение, сквозь которое просачивалась ненависть, стыд, отчаяние, гнев. Не знаю, как передать те чувства, которые перевернули во мне душу. Я встала и, шатаясь, приблизилась к нему. «Послушай, больше нам не быть вместе. Я решила покончу с собой. Но и ты тоже должен умереть. Ты видел мой позор. Я после этого не могу оставить тебя в живых». Вот и все, что я ему сказала. Но я всю свою жизнь вложила в эти слова. А муж по-прежнему смотрел на меня убийственным взором. Сердце у меня разрывалось в груди, на части. Я прижала к сердцу руки и стала искать меч мужа. Но в зарослях не было видно ни меча, ни лука, ни стрел. Должно быть, их похитил разбойник. По счастью, я наткнулась на свой кинжал, лежавший тут же под ногами. Я подняла его, занесла над мужем и сказала: «Отдай мне твою жизнь, и я тотчас же последую за тобой». Губы мужа шевельнулись. Конечно, голоса не было слышно, рот у него был листьями забит. Но я сразу поняла смысл того, что он хотел сказать. И с тем же выражением презрения муж бросил мне только одно слово: «Убивай». Не помня себя, я с одного маху вонзила кинжал в его грудь, прикрытую кубиками суикана. Должно быть, после этого я опять лишилась чувств. А когда пришла в себя, огляделась по сторонам, муж лежал уже без дыхания, по-прежнему связанный веревкой. На его лице играл последний луч заходящего солнца, который пробивался сквозь ветки кедров, разбросанных среди бамбука. Захлебываясь рыданиями, я освободила мужа от веревки и бросила ее рядом. А потом, что было со мной потом? Избавьте меня, нет силы рассказывать. Так или иначе, но я смогла собраться духом, чтобы покончить с собой. Я попробовала приставить кинжал к горлу, бросалась в пруд под горой, перепробовала всяческие способы, но, как видите, осталась жива. Конечно, не в радость самой себе. Неужели даже премилосердная Канзон Башацу отвратила от меня несчастный свой лик? О, что же теперь делать? Убийца своего мужа, растоптанная, поруганная злодеем. Что же мне делать? Рассказ загробного духа в устах прорицательницы.
После того, как разбойник овладел моей женой, он расположился тут же, рядом с ней. И стал ей говорить слова утешения. Я, разумеется, не мог пошевельнуть даже языком. Тело мое оставалось по-прежнему прикрученным к корням кедра. Но я несколько раз пытался подать жене знаки глазами. «Не принимай за чистую монету слова этого разбойника. Что бы он ни говорил, знай, все это ложь». Вот что я хотел сказать ей. Но жена сидела понурясь на листьях бамбука и не сводила взора со своих колен. Мне стало даже казаться, что она внимательно прислушивается к речам разбойника. Прилив ревнивой злобы заставил меня заметаться на месте. А разбойник между тем продолжал искусно плести нить своей речи. «Раз твое тело сквернено, — говорил он, — ты брось надежды. Отношения с твоим мужем уже не наладятся, как прежде. А чем жить с таким мужем, не лучше ли тебе сделаться моей женой? Ведь меня и толкнуло на этот шаг не что иное, как чувство. Ты для меня стала милее всех на свете». Да, у разбойника хватало наглости говорить об этом. И последние слова его заставили жену поднять голову. Она смотрела на него, как зачарованная. Я никогда еще не видел ее такой прекрасной, как в ту минуту. Но как вы думаете, что ответила разбойнику моя прекрасная жена, имея перед глазами связанного мужа? Теперь, витая в пространстве между двух миров, я все еще загораюсь ненавистью, как только вспоминаю слова ее. Вот что она ответила. «Возьми меня, я пойду с тобой куда угодно». Но это еще не все. Будь за женой один лишь этот грех, я бы не мучился здесь во мраке, так как мучаюсь теперь. Слушайте, что было дальше. Жена, как во сне, протянула руку разбойнику и послушно двинулась было за ним в заросли, как вдруг обернулась ко мне, прикрученному к корням кедра, и страшно поменялась в лице, и, указывая на меня пальцем, несколько раз воскликнула, как будто безумная. «Убей этого человека! Пока он жив, я не могу быть с тобой! Убей его!» И слова эти, еще и теперь, подобно урагану, готовы сбросить меня в мрачную бездну. Но скажите, когда еще срывались с человеческих уст слова более отвратительные? Когда еще касались человеческого слуха такие адские слова? Когда? Да даже разбойник и тот побледнел, когда услышал это. А жена, ухватившая его за руку, продолжала кричать. «Убей его, убей!» Разбойник долгим взглядом смотрел в лицо жены, не отвечая ей ни да, ни нет. И вдруг это произошло в какое-то мгновение. Жена как мяч покатилась на листья бамбука, от пинка его ноги. «Хе-хе-хе!» Разбойник скрестил руки на груди и обратился ко мне. «Ну, говори, что сделать с этой женщиной? Умертвить ее? Помиловать?» «Говори! В ответ достаточно кивнуть головой. Убить?» Уже за одни эти слова я готов был простить разбойнику его преступление. Пока я колебался в нерешительности, жена вдруг что-то закричала и бросилась бежать в чащу кустов. Разбойник тотчас же пустился за ней в погоню, но ему, по-видимому, не удалось коснуться даже ее рукавов. И вся эта сцена, как будто видение, промелькнула у меня перед глазами. Жена скрылась из виду, а разбойник спустя немного вернулся обратно. Он подобрал мой меч, лук и стрелы, сделал в одном месте надрез на связывающей меня веревке. «Ну а теперь моя очередь. Помню», — пробормотал я, когда фигура разбойника пропала в бамбуковой чаще. Освобождаясь от веревки, я попробовал прислушаться. Кругом царила полная тишина. А впрочем, слышен был чей-то плач. И что же оказалось? Это был плач мой собственный. Я с огромным трудом поднял свое изнеможденное тело с корней дерева. Передо мной, поблескивая, лежал оброненный женою клинок. Я поднял его и одним взмахом вонзил себя в грудь. Какой-то ком, пахнущий свежей кровью, подкатил к моему горлу, но никакой боли я не ощутил. Я почувствовал только холод в груди, а кругом стало еще тише. О, какая это была тишина! Ни одна пташка не пролетала, щебеча в небе, над этой бамбуковой зарослью, укрытой за горой.
и только одинокий луч солнца блуждал где-то за кедрами. Луч солнца, но наконец погас и он. И уже не видно было ни кедров, ни кустов бамбука. Я повалился на землю, чувствуя, как меня окутывает саваном глубокая тишина. И в это время кто-то осторожными шагами приблизился ко мне. Я хотел было взглянуть на небо, но меня уже окутал мрак. И кто-то невидимой рукой тихонько вытащил кинжал из моей груди. Я почувствовал, как кровь снова хлынула мне в рот. И все кончилось. Я погрузился во мрак мирового пространства.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
0: Шестое.
1: Шестое.
3: Октября.
0: Октября.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую шлюшку.
0: Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Нет, я вам не... Марина, да ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Так, здравствуйте, ссылочки улетели на главную, я тут поспешно пытаюсь кое-что исправить, я думал, я это исправил, а хуй нет, нет. Так, видеопотоки, чатик включается, теперь мне нужно помнить, как этому чатику подключиться с мобилы. А, я просто к Элнету не подключился, понял. Я нашел причину, почему у меня начались проблемы с чатиком. Ну как, нашел? Вроде бы нашел. Да, здравствуй, Стилрейн, здравствуй. Будет ли кто-нибудь кроме тебя? Так, я заготовил только.
1: Сколько писал, не знаю,
2: Бог. Не знаю, Бог. Сколько он занимался полифонией?
1: Он более гениальную музыку писал, не знаю, Бог.
2: Не знаю, Бог. Кроме того, что я сомневаюсь, что он не знал Баха. Как это? Вокруг знали, а
3: ни
2: он не знал.
3: Ни в одной мессе Шуберта. Нет ни одной.
2: Скажи мне, как могло случиться?
3: Есть попытка написать двойную фугу в ми бемоль мажорный.
1: Это не имеет... А это качество достоинства, что это фуга, ёб твою мать?
3: Да почему? Шуберт учился на фугах товарища Кальдара, товарища Лотти.
2: А какая разница?
3: Потому что фуга...
1: Какая разница?
3: Какая
2: разница?
3: Это итальянская полифония, это совершенно другая фуга.
1: Ну перестань ты, это фигня.
2: О чем мы там...
3: О чем ты говоришь?
1: Да что ты говоришь, какая это фигня?
2: Да послушай.
1: Какое-то имеет отношение к гениальному?
3: Нет, это имеет самое простое...
1: Ну не для нашей работы.
3: Да при чем здесь наша работа? Говорю, послушайте меня хотя бы вы. Две разные телефоны.
1: Это не имеет никакого отношения к его творчеству. Бетховен в 11 лет играл.
2: В 11 лет играл оба тома.
1: В 80-м году.
3: И у Бетховена это очень хорошо слышно.
1: Нифига.
3: Он прекрасно знал Баха.
1: А знал это никак. И он сам
2: Бетховен
1: считал, что...
2: Да.
0: Так, сек. Так, какой понт? Сука, ну открывайся ты. В чем проблема? Ща. Я много ноликов поставил туда, где не надо. Я все открыл. Теперь у меня есть чатик на мобилочке.
2: Минутку. Бетховен прекрасно знал Баха, но предпочитал Генделя.
3: Да, Бетховен любил Генделя больше Баха.
2: А почему он не любил Баха?
1: Наташа, мы с тобой...
3: А это его личное дело.
2: Так личное дело,
1: что это? Это имеет отношение к факту творчества.
3: Это имеет отношение к
1: факту... Это статье твоей имеет значение. Но для
3: публики... Эва, да ты послушай музыку Шуберта. И ты это услышишь.
1: Да насрать мне на это. Он гениальные песни писал. Все остальное давно.
3: Да ты не...
1: Нечего публике морочить голову.
3: Причем весь публик?
1: Это ты для себя
0: добыл. А стрим на Good Game должен быть. Сейчас проверю. Good Game. Должен быть. Да, пишется, что в эфире. Да.
3: Причем весь публика?
1: Ну, вся сила
3: Шуберта. Вы делаете потрясающие выводы, но в пустом месте. Я где-нибудь сказала про публику?
1: Я тебе говорю, нет.
2: Да ты делаешь человеческую ошибку. Шуберт, как личность, был не менее силен и интересен, чем Бах.
3: Не надо. Шуберт, как личность, мой любимый композитор.
2: Нет, у тебя Бах любимый композитор.
1: Бах вообще...
0: А, я ссылки неправильно сейчас исправлю. А, я что, слишком старую? Да, я старую. Дальше. Витя, а хули ты приперся, а? Витя, или ты не Витя? Ты не Витя? Ты не газлайтер, да? Витя. Может быть, не Витя. Так, исправить ссылочки. А, да. Так. Ну чё? Стил Рейна предупреждаю, ну хоть раз в 5 минут сообщения должны в чатик приходить, да, чтобы я не прогрустнел. Или мы ютубчик посмотрим пока, подождем кого-то.

0: Кстати, про то, как снимает BBC документалки про животных, интересно бы посмотреть, что там. Именно как это снимается. Что я знаю и вижу, и что меня часто раздражает, то, что звук в основном на постпродакшн добавляется. Вот эти все писки на самом деле. И это часто заметно.
1: The bear missed out. The fox eats some and buries the rest.
0: Не в смысле узких взглядов дальней дали или пустоту. Окей. Я бы это на тибетской лисе не увидел. Will help keep it fresh. Так, ладно. Собрались. Полтора зрителя. Даже больше. Так, блядь, что там это... Сука. А почему дисконнект... Извините. Коннект это обратно. Ну ладно, на Good Game никто не пишет. А когда я на вайп кожаную систему чатик? Вручную на кожаную. Я так и не выкатил, не доделал. Это вторая итерация. Ладно, не важно. Ну как? У меня где-то есть отдельная картинка. Блять. Отдельная картинка. Вот как раз где она в зубах держит. С нормальным качеством. Теперь я Fox, Пайка. Пайка не так пишется. И блять!

Ну, для лисы нормально, вроде бы. Размером. Вот, вот эта картинка у меня это есть. Так, что мы будем смотреть? Стал Рейн просил что-то 80-х. Почти у меня как раз на выбор для на этот эфир был. Было. Или мы будем мультик смотреть? Мультики, наверное, смотреть с Русиком, как вы знаете. Я не предлагаю. Мы смотрим в оригиналы с сабами. На русском можно смотреть русские фильмы, потому что там оригинал будет русский. К чему я это? К тому, что ну, в тех старых фильмах, которые на сегодня, наверное, там английский посложнее его на ходу воспринимать. Посложнее, чем в простом мультике. Так, где оно? Там есть. Давай лучше кино. Ну, мультик на самом деле там, как этот Кролик Роджер. Там с кино с мультяшными персонажами и Джоном Сили. Вроде очень-очень-очень всем нравится это. Койоти versus Акман. Я удивился, что всем у него очень высокие рейтинги у критиков и зрителей. Поэтому мне интересно навернуть. Но потом. Причем все предыдущие подобные, они были не очень. Какие-то были с этими Rescue Rangers, еще с чем-то. Они были так хуйню. А это прям все хвалят. Но потом. А сегодня у нас Скорсезе.

0: Many people coming for you, Katie?
1: What about your books?
2: Already read them.
3: А вот что Сталин забрать?

0: такой, типа, такой редник, но при этом, ну, с какие-то эстетические вещи редника, но вот при этом такой вот начитанный, элегантный, ага.
1: Oh, Max,

То есть вот от удара трубой у него вот на лице не было, а вот как он своей головой ударил, так? Сейчас, где это было? Я хотел... Так, проанализировать. Где именно по голове? Как это снимается? Ну, просто мимо, я думаю.

не видно было, и труп-то почти не видно, так, блюр. Прям на каждом кадре просто блюр. Если отдельно смотреть. Ну это просто по полупрозрачным веерам будет вот так вот снимается, да?

Лицензия, ну, ну, я считаю, ну, потому что, я не знаю, адвокат не должен таким заниматься, вообще в чем-то незаконном замешан быть. То, что его могут лишить лицензии, это нормально.

0: What's the matter?
1: Ну, теперь интересно посмотреть, таки где Северная Каролина? Каролина. Каролина Каролайн. Ну, типа юг, да? Восточное побережье. Блядь, ты прогружаться будешь? Техас. Где Техас? Вот он, Техас. Окей. Это где рядом с Флоридой, ясно. Так.
2: She's making me nervous.
0: What she normally do? Sam wasn't around to run her home.
2: She'd stay.
0: Well, then she stays over.

попробуем загуглить. Флаффи дог бред. Типа такое, так вот, Флаффи Ферли. Вот это. И как оно называется? Что-то типа такого. Я не буду открывать статью. Сука, нигде не написано название, ладно. Ладно. Выяснить можно? Ну, вот. Выяснять. А где ваша дворняга? Кстати, хорошо, а как на английском было? По-моему, там что-то другое было. Где это было? Где? А. Я сомневаюсь, что в оригинале там Old Mutt. Монграл. Возможно, таки дворняга. Я не очень знаю, что такое Монграл. Окей. Таки дворняга. Мат это типа более оскорбительное, Монграл это более нейтральное. Информер. Так, все, не стопаем. На вид была вполне элитная собака, кучерявая, волосатая, с следующим глаза. Это баллонки. Сейчас не стопать с мобилы, посмотрю, как баллонка выглядит.

0: Он пошел в женский, да.
1: Баллонка. Не совсем. Там не все баллонки были, по-моему. Баллонки более, как бы сказать, не такая равномерная. По-моему, это другая.

0: What do you think, Counselor?
1: That was real eloquently. Brave, too. I want to thank you for conveying to me your very powerful emotions. Because... I'm gonna enjoy this all the more.
2: Огонь везде настоящий. Вот тут странно выглядит огонь. Да, тут на... Ну... Ну-ка. Тут возможно графеновый? Хотя не факт, но что не настоящий. Да, вот тут вот точно настоящий просто. Гелем специальным покрываются. Так, блядь, спамерский. Банить-то ни смысла нет, у них же бесконечные аккаунты. Ну а за баню хоть один. Причем автофильтрация на нейронках какая-то есть, которая что-то очень хуёво работает, они одинаковые сообщения шлют.

выглядел странно. Надо настроить, на сколько секунд МПВ мотает. Слишком далеко. Вот это.

0: не расходимся, будет бонус ради вас достаточно. На полчасика бонуса, не больше.
1: We never spoke about what happened. At least not to each other. Fear, I suppose.
0: Хорошая идея для доставки. В принципе, концепт не конкретно отсюда. А ведь наш скрипашист будет жаловаться, что я что-то непонятное ему поставил. А вот что кто-то друг на друга. Ну, это очень тонко, это должно как-то вот так выглядеть, чтобы это выглядело как вот эдитинг бесконечный. Не все будет хорошо выглядеть.
1: Would mean letting him into our dreams. And me, I hardly dream about him anymore. Still, things won't ever be the way they were before he came. But that's all right. Because if you hang on to the past, you die a little every day.
0: Ну и то, что кадры из фильма, анимацию с кадрами из фильма трудно вот поставить у нас на главную, потому что VP не поддерживается из-за... Как бы... Из-за... Не хочется говорить умственной отсталости, но что-то не могу больше подобрать... какое-то слово сразу из-за неумственной отсталости администрации.
1: And for myself, I know I'd rather live. The end.
0: VP, AIF или вообще любой формат изображений, поддерживающий анимацию с нормальным энкодингом. Сука. В 2026 году у нас вот только GIF-формат для анимации. Да, блядь, пиздец. GIF-ка... даже если сильно ушакалить, её там... Больше 4 секунд фильма сложно сделать даже у Шакалина, чтобы она влезла в 3 мегабайта. Это какая была фраза финальная? Это типа ее сочинение, которое она читала в начале.
1: We never spoke about what happened. At least not to each other. Fear, I suppose. To remember his name or what he did would mean letting him into our dreams. And me, I hardly dream about him anymore. Still, things won't ever be the way they were before he came. But that's all right. Because if you hang on to the past, you die a little every day. And for myself, I know I'd rather live.
0: Странный выбор для финальных кадров. Как бы ничего особенного, но very entertaining. Смотреть было не скучно. Образ интересный антагониста.

Итак, вы заслужили десерт. Вы заслужили десерт, да. Заслужили вы десерт. Одну порцию десерта.

Miniature Special Effects, окей, возможно, я думал, вот в конце, где лодка разбивалась, это миниатюра или нет, вроде выглядел как не миниатюра, но, возможно, было миниатюры такие. Ну, что было такое, средних размеров, торная лодка. Оптикал эффекта огня.

Еще 20 секунд. Не, мне они как раз... Мне они как раз показались... Ну, в каком смысле нереалистичны? То, что картонная, да, но я даже не подумал, что это... Миниатюра, я думал, полноразмерная лодка. Угу. Так. Первая, вторая, третья. Что-то не скачал. Они есть.

Я не представляю, он заваливаться должен или как оно? Как оно, почему оно будет стабильным? Ну да, интересный дизайн. А что еще бывает на воздушной подушке?

0: Мило, мило. А теперь покажите кого-нибудь из участников этого, этого клуба, которого гнобили за увлечение.
1: When you got back to the hotel, they gave out all the awards for the competition.
2: Matthew, it was the constellation.
1: And packed up all their stuff and got ready for the long drive home.
3: And we usually do this in tap shoes, okay? We weren't prepared.
4: Our
3: musical accompanist is homesick with herpes or something.
1: Maybe it's okay if you don't like the same games as everyone else does. Because the fewer fans that there are, the stronger the bonds are that you'll make. And if you're happy...
0: Самое время сказать, что в стрим с Сакабана будет 9 скорее всего октября, вот, в пятницу, запишу в расписании, смотрите, если кому-то интересно будет посмотреть на великий Сакабан.
1: Having a hard time communicating with the people that you love, just make sure you take the opportunity while they're still around, because you may only get one shot. And if you do miss the chance, you can always find another way to remember them, which can keep you company for a long time after they're
0: gone. А это точно бабушкин пылесос?
1: Because in the end, everyone has a vacuum. And you can always just...
0: Кстати, о фрашке в совке какой-то другой дизайн был, потому что я помню, вот старый родительский пылесос, он такой круглый, такой бочонок. Это бабушкин дом. Может быть. Может, это не бабушкин дом, может... Ладно, фотографии-то были, да. Может, это просто инсценировка для повествования.
1: Take it out whenever you're ready. This is John Wilson. Thanks for watching.
0: Милая серия. Так, ладно. Больше, наверное... Сегодня 2 серии осталось, но... До 3 ноября успеем. 3 ноября выходит History of Concrete. Его. Вообще, до 3 ноября вроде бы должен начаться сезон. Ну, много сезон кино, много чего выходит интересного мне. Но оно все в кинотеатре, и пока на стриминге выйдет непонятно. Вот только самое раннее, вот 3 ноября. Прайм-тайм и History of Concrete.

пылесосы, ракеты и Сатурн. Я не знаю, как он назывался. Было на нем название. Было просто, я его не читал. Как хорошо. Пылесос. Тайфун. Ну такой дизайн, но, наверное, не такой пылесос. Хотя, да, возможно, такой был в другом доме, был в квартире отца. Я таких я не видел. Отлично. Да, и именно такой, такого дизайна на Западе нету. Замечательно. Ну, неудобно же, наверное. Заваливается, нет? И чисто для стиля он круглый. А зачем на нем антенна? Он принимает радио. Есть даже современный. Так. Connections. Можем новости почитать вместо Connections. Вместе с Connections. Какие новости? Ага, Йемен. Йемен это где? Why a Saudi Arabia last war in Yemen turned into quagmire? Saudi Arabia war in Yemen? А? Чё? They argued about Trump at dog park, then they pulled their guns. Ладно, хватит новостей. А что, я уже сегодняшний решал? А, я сегодняшний решал. Вот. Поэтому, что мы еще можем в качестве дополнительного? Ну, так, нет, это долго. А вот мы можем посмотреть. Выбирайте, что мы посмотрим. Что такое Wavy Connections? Кроссовки. Кроссовки. Хотите такие кроссовки? Keybox, ки-ки, keybox, keybox. Ссылка на одно и то же ведет. Не знаю, обосрался или так задумано. Это что было? Непонятно. Пошли дальше. Art 2.

Просто реклама выставки. Вроде бы даже реальный. А что, эти кроссовки тоже реально продавались? Окей. Забавно. Аравийского полуострова. По-английски как? Что-то одни кроссовки. У него какие-то прикольные сайты были. Current rat name. Ratchat. Чат. Что это? Вебка с крысами? О, живая даже. Это вроде в основном старые какие-то сайты. Типа, кто-то разводит крыс, и можно за 3 доллара дать крысе имя. Прикольно. Последние имена второго октября получается. Вот эти чикас. Почему у них на камере глаза белыми выглядят?

Вот это, вот такую трансляцию на заставку круто бы поставить, но мы даже ВП не можем осилить. Извините, я залип на крыс. Никаких мыслей по поводу сайта ВКрыс? Ладно. Ну выберите. Что выглядит? Какое имя? Тут много. Что выглядит интересным? Что такое OnlyBags? Хочу смотреть на крыс 3 часа. Просто дизайнерские, видимо. Нет. Ну да, я видел, как у кошек. Крысы ночные животные. И что это? Ну, видим, просто сайт, сборник сайтов какого-то одного дизайнера, как сайтов, так и, видимо, физических вещей. Телефон Handbag Global Supply Chain. Подарок на День Святого Валентина. Дефибриллятор. Kickstart your broken heart. Рабочий? Я, конечно, вопрос к тому, все это реальные товары можно было купить. Novelty gifts. Замечательные сумки. Так, Blur и UAE. Что это будет, сумка или? Прикольно. Ну, как вживую выглядит, не очень. Ну, если это реальное фото, а не. Не, я что-то сомневаюсь, что это реальное фото, а не мокап. Вопрос в том, как это вживую выглядит. Окей. Smells like VT40. Что такое VT40? Все. В чем прикол? Типа. Ну под что это за кост? Под что-то типа строительное. Это были зомбийские триллионы, наверное. Ну-ка. Какая смазка автомобильная? Супер Нормал 2. Смазка под различный механизм. Окей. Так, ну, это действительно самые нормальные кроссовки обычные. Attax Heaven 3000, Hot Chat 3000. И, наверное, закончим. Что там крысы делают? Где крыса? О, господи, красный. Welcome to Hot Chat 3000. Hot talks to hot, not talks to not.
Чат нау. Это, видимо, пародия на всякие какие-то сайты знакомств с цензом, куда пускают только красивых. Сейчас найду какое-нибудь фото.

Айронд. Я быстрее на другое наткнулся. Сейчас. Насколько четыре из десяти, да ладно. Хорошо, мне теперь интересно, интересно, как оно рандомно просто присваивает. Сука. А где у меня фоточка Айронд? А может, непонятно, насколько современный сайт, может, оно на нейронках. А! Окей. Tax Heaven 3000 воскресенгер. Enjoy the game, but should not be used to prepare taxes. Окей, это вот для анимешников. Анимешная игра для подачи налоговой. Замечательно. Это, не знаю, пишу. Администрации, кто у нас еще анимешник? Да половина, блядь, анимешники. ASCII Theater. Прикольно, я уж такое видел. По SSH можно кино смотреть. Не буду терминал открывать, сами можете проверить. Я думал даже такое на вебкоде, но зачем что-то подобное, но... У меня как бы более нужные проекты не сделаны. Вот, хотите, чтобы стрим можно было смотреть в ASCII в терминале по SSH? Нет, не хотите. Так, все. Можно подождать, вылезет крыса. Ну-ка, трансляция с Ютубом? Или нет? А обе крысы в коробке, ты думаешь, только две? Как оно сделано? Видео, простите, а вот iFrame. Это YouTube такие. Окей. Я думал поменять интерфейс встроенному YouTube не так просто. Наверное, просто. Control с ноль, да. Вот. Можно было. На этом все, приходите завтра. Все, чпавки, следите за расписанием.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
0: Шестое.
3: Шестое.
4: Октября.
2: Октября.
5: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой! Сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Не забудьте про домашнее задание.
1: Циолковский всю жизнь посвятил идее межпланетных путешествий. Он разработал и научно обосновал принцип реактивного движения. Перемещаться в пространстве.

преодолела первую стадию завоевания космоса. Стало ясно, что люди могут жить и работать в нем. Впереди изучение планет Солнечной системы, длительные космические путешествия. Звезды стали намного ближе.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты, самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот? Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
0: Седьмое. Седьмое.
1: Октября.
4: Октября.
5: В Москве час ночи.

чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука, ты такой альпаран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран. Я смотрю на тебя.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда. Среда.
2: Седьмое.
3: Седьмое.
4: Октября.
0: Октября.
5: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.